А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

0: Радіо Інфініті.
1: Would like us to do this shit, please.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный слабый, с переходом вечером на западные направления 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 22-24, к вечеру похолодает до плюс 15. В воскресенье 14 июня переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ночью плюс 7-9, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник днем до плюс 20, и также пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж, 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. Минск, Сула, Мир, Несвеж, 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу

0: мире автомобильные гонки на скорость. Первые автомобильные гонки, в которых решающим фактором для определения победителя являлась максимальная скорость его машины, прошли с 11 по 13 июня 1895 года по маршруту Париж-Бордо-Париж длиной 1200 километров. Из 46 участников, взявших старт в этих состязаниях, 29 использовали автомобили с бензиновыми двигателями, 15 с паровыми и только 2 с электрическими. Победителем состязаний стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей двухместной машине «Панар Левассор» за 48 часов и 47 минут со средней скоростью 24,4 км в час. Победа Эмиля Левассора была не случайна. Этот французский изобретатель, пионер автомобилестроения и спортсмен вместе с приятелем Рене Панаром владел небольшой фабрикой деревообрабатывающих станков. В 1889 году компаньоны купили у Даймлера лицензию на его двухцилиндровый мотор, а в 1890 году компаньоны создали первый собственный образец автомобиля, для которого Левассор нашел оригинальный способ размещения мотора, расположив его спереди вертикально под капотом в виде ящика. Кстати, в Париже Эмилю поставлен памятник, на постаменте которого высечены слова, сказанные Левассором сразу после окончания гонки «Париж-Бордо-Париж». Это было безумие. Я делал до 30 км в час.
1: 13 июня 1825 года запатентована безопасная булавка. Это сделал нью-йоркский механик Уолтер Хант. Ему нужно было срочно заплатить долг в $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, с другого – пластинчатый замочек, приемничек для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400. Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия, так называемые фибулы, использовались многими древними и средневековыми народами – греками, римлянами, иллирийцами, кельтами, германцами, славянами и другими, как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии и закалывали детям тканевые подгузники. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали английскими. В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества.
2: А в этот день события, ставшие историей. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Завоевывать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Для всех знаков настал день, когда очень сложно сконцентрироваться на вопросах, требующих рационального подхода. Общая атмосфера этого дня, характеризующаяся легкомысленностью и неподдельным оптимизмом, не будет предполагать серьезные отношения ни к одной из сфер жизни.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется несколько ограничить свою личную свободу. Вы забудете о собственных планах на этот день и приметесь старательно выполнять все прихоти кого-то из престарелых родственников.
0: Тельцы сегодня будут очень критично относиться к чужим странностям и недостаткам. Переносе на свою собственную жизнь, вам покажется, что человек с чудинкой в корне не прав, а потому вы посчитаете необходимым дать ему несколько практических уроков.
2: Близнецов сегодня ожидает большой успех в творческой деятельности. Постарайтесь придать своей смелой задумке конкретные черты, и тогда есть шанс, что в будущем плод ваших трудов получит высокие отзывы в профессиональном сообществе.
0: Равновесие, которое раки создали в стенах своего дома, будет нарушено в этот день внезапным приездом кого-то из дальних родственников. Вплоть до глубокой ночи вам придется ублажать человека, чье жизненное кредо звучит не иначе, как «все очень и очень плохо».
2: Львы проведут сегодняшний день, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Пребывание на пляже вас несколько утомит, и, вернувшись домой, вы объявите родственникам, что отправляетесь отдыхать, а потому вас не стоит тревожить.
0: Девам сегодня удастся несколько поправить ситуацию со своими финансами благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не исключено, что кто-то вернет вам давний долг, или вы получите материальную помощь от старшего родственника.
2: Весы в этот день будут производить на окружающих сногсшибательное впечатление. Особенно неравнодушным по отношению к вам останется противоположный пол, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашей второй половинки.
0: Скорпионы в этот день попытаются раскрыть чью-то тайну. Вас удивит, что спутник вашей жизни стал очень замкнут и угрюм. Решив докопаться до истины, вы прочитаете смс-переписку своей второй половинки, но и она не прольет свет на происходящее.
2: Стрельцам удастся поладить со своими новыми соседями. Решив, что вам так или иначе придется контактировать с этими людьми, вы сделаете первый шаг к сближению и несказанно обрадуетесь, узнав, что рядом с вами будут проживать столь интеллигентные граждане.
0: Козерогам этот день придется заняться срочной корректировкой своих планов на отдых. Узнав, что ваш друг оказался в беде, вы не сможете нормально расслабиться, а потому извинитесь перед своей семьей и поспешите решать проблемы приятеля.
2: Водолеи сегодня смогут продемонстрировать свои педагогические способности. После вашего разговора с младшими родственниками дети станут намного спокойнее и охотно согласятся принять участие в скучном семейном мероприятии.
0: Рыбы выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный слабый, с переходом вечером на западные направления 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 22-24, к вечеру похолодает до плюс 15. В воскресенье 14 июня переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ночью плюс 7-9, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник днем до плюс 20, и также пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83, 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия. Мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Ешкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов-23». Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: 13 июня – день рождения английской булавки. Изобрел ее американский механик Уолтер Хант. Булавка была придумана изобретателем буквально за пару часов. Идея пришла к нему, когда он крутил в руках кусок проволоки, размышляя, как отдать долг в $15. Так и появилась безопасная булавка из единого куска проволоки с пружинкой и замочком. В подобной идее не было ничего удивительного, ведь до этого Уолтер уже придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи. Однако подобные застежки существовали и намного раньше. Похожими изделиями из костей и железа пользовались древние люди. Известно, что в Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Ну а поскольку механику Ханту срочно нужны были деньги, он поспешно продал изобретение английскому бизнесмену за $400, который официально зарегистрировал патент на булавку. Именно поэтому она и называется английской и широко используется для удобства и украшения.
1: Радио Infinity.

0: области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 13 июня ожидается переменная облачность. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный слабый, с переходом вечером на западные направления 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать 735 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем 22-24, к вечеру похолодает до плюс 15. В воскресенье 14 июня переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ночью плюс 7-9, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник днем до плюс 20, и также пройдут небольшие дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Огилви.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Золушка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: В эфире «Радио Инфинити».

0: рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Для всех знаков настал день, когда очень сложно сконцентрироваться на вопросах, требующих рационального подхода. Общая атмосфера этого дня, характеризующаяся легкомысленностью и неподдельным оптимизмом, не будет предполагать серьезные отношения ни к одной из сфер жизни.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется несколько ограничить свою личную свободу. Вы забудете о собственных планах на этот день и приметесь старательно выполнять все прихоти кого-то из престарелых родственников.
0: Тельцы сегодня будут очень критично относиться к чужим странностям и недостаткам. Переносе на свою собственную жизнь вам покажется, что человек с чудинкой в корне не прав, а потому вы посчитаете необходимым дать ему несколько практических уроков.
2: Близнецов сегодня ожидает большой успех в творческой деятельности. Постарайтесь придать своей смелой задумке конкретные черты, тогда есть шанс, что в будущем плод ваших трудов получит высокие отзывы в профессиональном сообществе.
0: Равновесие, которое раки создали в стенах своего дома, будет нарушено в этот день внезапным приездом кого-то из дальних родственников. Вплоть до глубокой ночи вам придется ублажать человека, чье жизненное кредо звучит не иначе, как «все очень и очень плохо».
2: Львы проведут сегодняшний день, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Пребывание на пляже вас несколько утомит, и, вернувшись домой, вы объявите родственникам, что отправляетесь отдыхать, а потому вас не стоит тревожить.
0: Девам сегодня удастся несколько поправить ситуацию со своими финансами благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не исключено, что кто-то вернет вам давний долг, или вы получите материальную помощь от старшего родственника.
2: Весы в этот день будут производить на окружающих сногсшибательное впечатление. Особенно неравнодушным по отношению к вам останется противоположный пол, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашей второй половинки.
0: Скорпионы в этот день попытаются раскрыть чью-то тайну. Вас удивит, что спутник вашей жизни стал очень замкнут и угрюм. Решив докопаться до истины, вы прочитаете смс-переписку своей второй половинки, но и она не прольет свет на происходящее.
2: Стрельцам удастся поладить со своими новыми соседями. Решив, что вам так или иначе придется контактировать с этими людьми, вы сделаете первый шаг к сближению и несказанно обрадуетесь, узнав, что рядом с вами будут проживать столь интеллигентные граждане.
0: Козерогам этот день придется заняться срочной корректировкой своих планов на отдых. Узнав, что ваш друг оказался в беде, вы не сможете нормально расслабиться, а потому извинитесь перед своей семьей и поспешите решать проблемы приятеля.
2: Водолеи сегодня смогут продемонстрировать свои педагогические способности. После вашего разговора с младшими родственниками дети станут намного спокойнее и охотно согласятся принять участие в скучном семейном мероприятии.
0: Рыбы выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на новый кроссовер Gelant J6. В базовой комплектации он будет стоить 2 миллиона 300 тысяч рублей, в топовый 2 600. По цене новинка не отличается от оригинального JQ J6. Технические машины тоже идентичны. Кузов, двигатель, оснащение одинаковые. Разница только в логотипах на кузове и в салоне. Представлена новая модель марки «Ума» от Яндекса. «Ума 8» — это крупный кроссовер D-класса с гибридной силовой установкой и полным приводом. Сделан на базе китайского GAC S7 и дополнительно адаптирован для российского климата. Есть зимний пакет, подогревы и антикоррозийная защита. Цены и даты старта продаж пока неизвестны. В России растут продажи новых автомобилей. В мае дилеры реализовали 110 тысяч штук. Это на 20% больше, чем в прошлом году. С начала года продали почти 500 000 новых машин. На уровне выше 100 тысяч в месяц рынок держится уже 3 месяца подряд. Ситуация пока все равно остается сложной, но позитивные тенденции есть. Главный вопрос, который надо себе задать при выборе пикапа – как я планирую его использовать? Например, Хуанхай N7 – это настоящая работяга, большой и ресурсный, способный постоянно таскать грузы по бездорожью. А Jack T9 – это скорее внедорожник с грузовым отсеком, современный, технологичный и легкий в управлении. Подробнее в сравнительном тесте Хуанхай N7 и Jack T9 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта. В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс на домашней площадке переиграла Вегас Голден Найтс 4-2 и впервые в этом противостоянии вышла вперед, поведя в серии 3-2. Автором одной из шайб Каролины стал капитан команды Джордан Сталл. Он забивал в каждой из пяти встреч финала. Такого не случалось в НХЛ с 1956 года. 15 июня рыцари на своем льду попытаются сравнять счет. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем Hart Trophy, который ежегодно вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. По итогам голосования 32-летний хоккеист всего на 10 очков опередил своего главного конкурента, капитана Edmonton Oilers Конора Макдэвида. В регулярке российский форвард набрал 130 очков и стал вторым бомбардиром лиги, уступив только Макдэвиду. Кучеров стал всего лишь вторым российским хоккеистом в истории после Александра Овечкина, который становился обладателем этой награды более одного раза. Любопытно, что в этом сезоне дуэт Кучерова, выигравшего Харт, и вратаря Андрея Василевского, ставшего обладателем Визина Трофи, во второй раз в карьере получил оба главных приза регулярного чемпионата за один сезон, повторив свои же успехи 7-летней давности. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии ВТА 500 в Лондоне, уступив в четвертьфинале британской теннисистке Кэти Бутлер 5-7, 4-6. Британка впервые обыграла соперницу из топ-3 мирового рейтинга, а Рыбакина провалила уже второй турнир кряду. В последних четырех играх у нее два поражения. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани в пятом решающем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ в Петербурге взяли верх над «Зенитом» 84-76, выиграв противостояние со счетом 3-2 и став обладателями бронзовых наград. Краснодарский клуб уступал в серии 0-2 после двух домашних поражений, но затем сумел переломить ход борьбы и одержал три победы подряд. Для «Локомотива» Кубани эта бронза стала второй в истории клуба в Единой лиге. Впервые команда вошла в тройку в 2015 году. После решающего матча «Зенит» объявил об увольнении исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Вергуна, который руководил командой в этой серии. Для петербургского клуба это первый с 2023 года сезон без медалей Единой лиги ВТБ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 13 июня – день рождения английской булавки. Изобрел ее американский механик Уолтер Хант. Булавка была придумана изобретателем буквально за пару часов. Идея пришла к нему, когда он крутил в руках кусок проволоки, размышляя, как отдать долг в $15. Так и появилась безопасная булавка из единого куска проволоки с пружинкой и замочком. В подобной идее не было ничего удивительного, ведь до этого Уолтер уже придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи. Однако подобные застежки существовали и намного раньше. Похожими изделиями из костей и железа пользовались древние люди. Известно, что в Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Ну а поскольку механику Ханту срочно нужны были деньги, он поспешно продал изобретение английскому бизнесмену за $400, который официально зарегистрировал патент на булавку. Именно поэтому она и называется английской и широко используется для удобства и украшения.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лицкого с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция
5: «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 июня 1895 года во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Первые автомобильные гонки, в которых решающим фактором для определения победителя являлась максимальная скорость его машины, прошли с 11 по 13 июня 1895 года по маршруту Париж-Бордо-Париж длиной 1200 километров. Из 46 участников, взявших старт в этих состязаниях, 29 использовали автомобиль с бензиновыми двигателями, 15 с паровыми и только 2 с электрическими. Победителем состязания стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей двухместной машине «Панар Левассор» за 48 часов и 47 минут со средней скоростью 24,4 км в час. Победа Эмиля Левассора была не случайна. Этот французский изобретатель, пионер автомобилестроения и спортсмен вместе с приятелем Рене Панар владел небольшой фабрикой деревообрабатывающих станков. В 1889 году компаньоны купили у Даймлера лицензию на его двухцилиндровый мотор, а в 1890 году компаньоны создали первый собственный образец автомобиля, для которого Левассор нашел оригинальный способ размещения мотора, расположив его спереди вертикально под капотом в виде ящика. Кстати, в Париже Эмилю поставлен памятник, на постаменте которого высечены слова, сказанные Левассором сразу после окончания гонки Париж-Бордо-Париж. Это было безумие. Я делал до 30 км в час.
2: 13 июня 1825 года запатентована безопасная булавка. Это сделал нью-йоркский механик Уолтер Хант. Ему нужно было срочно заплатить долг в $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого – пластинчатый замочек, приемничек для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400. Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия, так называемые фибулы, использовались многими древними и средневековыми народами – греками, римлянами, иллирийцами, кельтами, германцами, славянами и другими, как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии и закалывали детям тканевые подгузники. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали английскими. В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

0: реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Для всех знаков настал день, когда очень сложно сконцентрироваться на вопросах, требующих рационального подхода. Общая атмосфера этого дня, характеризующаяся легкомысленностью и неподдельным оптимизмом, не будет предполагать серьезные отношения ни к одной из сфер жизни.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется несколько ограничить свою личную свободу. Вы забудете о собственных планах на этот день и приметесь старательно выполнять все прихоти кого-то из престарелых родственников.
0: Тельцы сегодня будут очень критично относиться к чужим странностям и недостаткам. Переносясь на свою собственную жизнь, вам покажется, что человек с чудинкой в корне не прав, а потому вы посчитаете необходимым дать ему несколько практических уроков.
2: Близнецов сегодня ожидает большой успех в творческой деятельности. Постарайтесь придать своей смелой задумке конкретные черты, и тогда есть шанс, что в будущем плод ваших трудов получит высокие отзывы в профессиональном сообществе.
0: Равновесие, которое раки создали в стенах своего дома, будет нарушено в этот день внезапным приездом кого-то из дальних родственников. Вплоть до глубокой ночи вам придется ублажать человека, чье жизненное кредо звучит не иначе, как «все очень и очень плохо».
2: Львы проведут сегодняшний день, наслаждаясь ласковыми лучами солнца. Пребывание на пляже вас несколько утомит, и, вернувшись домой, вы объявите родственникам, что отправляетесь отдыхать, а потому вас не стоит тревожить.
0: Девам сегодня удастся несколько поправить ситуацию со своими финансами благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не исключено, что кто-то вернет вам давний долг, или вы получите материальную помощь от старшего родственника.
2: Весы в этот день будут производить на окружающих сногсшибательное впечатление. Особенно неравнодушным по отношению к вам останется противоположный пол, что станет причиной сильного недовольства со стороны вашей второй половинки.
0: Скорпионы в этот день попытаются раскрыть чью-то тайну. Вас удивит, что спутник вашей жизни стал очень замкнут и угрюм. Решив докопаться до истины, вы прочитаете смс-переписку своей второй половинки, ну и она не прольет свет на происходящее.
2: Стрельцам удастся поладить со своими новыми соседями. Решив, что вам так или иначе придется контактировать с этими людьми, вы сделаете первый шаг к сближению и несказанно обрадуетесь, узнав, что рядом с вами будут проживать столь интеллигентные граждане.
0: Козерогам этот день придется заняться срочной корректировкой своих планов на отдых. Узнав, что ваш друг оказался в беде, вы не сможете нормально расслабиться, а потому извинитесь перед своей семьей и поспешите решать проблему приятеля.
2: Водолеи сегодня смогут продемонстрировать свои педагогические способности. После вашего разговора с младшими родственниками дети станут намного спокойнее и охотно согласятся принять участие в скучном семейном мероприятии.
0: Рыбы выпадут из реальной действительности и с головой погрузятся в увлекательный литературный роман. Пока вы читаете эту книгу, вам не захочется думать о своих текущих делах и зацикливаться на банальных проблемах.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Южной Кореи начала мундиаль с победой над Чехией 2-1. Встреча проходила на переполненном стадионе в Гвадалахаре. Чехия, которая вернулась на чемпионат мира спустя 20 лет, забила первый на 59-й минуте защитник Владислав Крейчий, выступающий за английский Брэнфорд, головой замкнул длинный вброс из аута. Однако и это не спасло чехов. Уже на 67-й минуте играющий в голландском Фейенорде Хван Имбом финтом убрал двоих защитников и сравнял счет, а за 10 минут до конца тот же Хван выдал пас на О Хён Гю, и тот в касание забил победный мяч. Южнокорейцы с тремя очками идут на втором месте в группе А, следом за хозяйкой турнира Мексикой, которая в матче открытия переиграла 2-0 ЮАР.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Канады заработала свои первые очки в истории мундиаля на домашнем чемпионате, правда, выиграть так и не смогла. Ничья с Боснией и Герцеговиной 1-1. На 21-й минуте Йова Лукич головой замкнул угловой. Это был первый гол боснийца за сборную, а заодно и первый пропущенный Канадой на этом турнире. Ответ последовал лишь под занавес второго тайма. Кайл Ларин вышел на замену и на 78-й минуте мощным ударом сравнял счет 1-1. Любопытно, что для Боснии это тоже первые очки в истории чемпионатов мира. В 2014 году команда проиграла все три матча – Аргентине, Нигерии и Ирану.
0: Попутного ветра.
1: Не успели фанаты привыкнуть к 48 сборным на чемпионате мира, как президент FIFA Джанни Инфантино заговорил об очередном расширении мундиаля. Оказывается, 48 команд – это еще не предел. Глава организации заявил бразильскому телеканалу, что рассматривается возможность увеличения числа участников до 64 уже на чемпионате мира 2030 года. После своего заявления Инфантино, который сам имеет итальянские корни, не смог удержаться от подкола в адрес сквадры Адзурри, в третий раз подряд оставшийся за бортом главного турнира. 64 командами Италия, возможно, наконец-то сможет пройти отбор, а чтобы быть уверенными наверняка, мы могли бы расширить чемпионат до 208 сборных, пошутил президент.
0: Против течения.
1: Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира. 32-летний полузащитник, которого называют двигателем и сердцем ганской сборной, не сможет выйти на поле против Панамы 18 июня в Торонто. Власти Канады не выдали ему визу. Все это время Парти тренировался с командой на базе в Бостоне, куда, кстати, въехать ему разрешили. И теперь ему остается наблюдать за дебютом своей сборной по телевизору. Это были некоторые итоги второго дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную

0: Узнавать и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.
4: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на Радио Инфинити.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто.
5: Чистая линия. Мойте свое авто легко.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» поступят в продажу 19 июня. Для заказа будут доступны все три модели. Компактный паркетник К40 на базе «Джили Атлас» стоит от 2 миллионов 700 тысяч. Седан С50 на базе «Префейс» от 2 миллионов 900 тысяч. Флагманский кроссовер К50 на базе «Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч. В линейке новой российской марки «Сенат» будет кроссовер. Предположительно, это будет аналог «Мерседеса» GLS. Машину анонсировали, но подробности не раскрыли. Напомним, «Сенат» — это новый российский бренд. В линейке два премиальных седана на базе китайских «Хончи». Внешне они напоминают модели «Аурус», но дешевле и техника другая. В этом году «АвтоВАЗ» планирует собрать 3000 экземпляров «Лады Азимут», а в перспективе выйдет на 70 тысяч кроссоверов в год. Напомним, конвейер запустят в сентябре. В продаже машины появятся в конце года. На первом этапе «Азимут» будет доступен с агрегатами «Весты», а в следующем году получит более мощный турбомотор. Гибридов на авторынке становится все больше. А с новыми технологиями приходят и страхи. Сколько прослужат, что если сломается? Гибриды способны проходить 250-300 тысяч километров и больше. Главное – соблюдать правила эксплуатации. Ездить плавно, не пользоваться быстрой зарядкой без крайней необходимости и не только. Подробнее о том, как правильно ездить на гибриде, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: 13 июня – день рождения английской булавки. Изобрел ее американский механик Уолтер Хант. Булавка была придумана изобретателем буквально за пару часов. Идея пришла к нему, когда он крутил в руках кусок проволоки, размышляя, как отдать долг в $15. Так и появилась безопасная булавка из единого куска проволоки с пружинкой и замочком. В подобной идее не было ничего удивительного, ведь до этого Уолтер уже придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи. Однако подобные застежки существовали и намного раньше. Похожими изделиями из костей и железа пользовались древние люди. Известно, что в Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Ну а поскольку механику Ханту срочно нужны были деньги, он поспешно продал изобретение английскому бизнесмену за $400, который официально зарегистрировал патент на булавку. Именно поэтому она и называется английской и широко используется для удобства и украшения.
1: Радио Infinity. За успех!

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».
4: Алло,

0: пятом матче финальной серии Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс на домашней площадке переиграла Вегас Голден Найтс 4-2 и впервые в этом противостоянии вышла вперед, поведя в серии 3-2. Автором одной из шайб Каролины стал капитан команды Джордан Сталл. Он забивал в каждой из пяти встреч финала. Такого не случалось в НХЛ с 1956 года. 15 июня рыцари на своем льду попытаются сравнять счет. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем Hart Trophy, который ежегодно вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. По итогам голосования 32-летний хоккеист всего на 10 очков опередил своего главного конкурента, капитана Edmonton Oilers Конора Макдэвида. В регулярке российский форвард набрал 130 очков и стал вторым бомбардиром лиги, уступив только Макдэвиду. Кучеров стал всего лишь вторым российским хоккеистом в истории после Александра Овечкина, который становился обладателем этой награды более одного раза. Любопытно, что в этом сезоне дуэт Кучерова, выигравшего Харт, и вратаря Андрея Василевского, ставшего обладателем Визина Трофи, во второй раз в карьере получил оба главных приза регулярного чемпионата за один сезон, повторив свои же успехи 7-летней давности. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 500 в Лондоне, уступив в четвертьфинале британской теннисистке Кэти Бутлер 5-7, 4-6. Британка впервые обыграла соперницу из топ-3 мирового рейтинга, а Рыбакина провалила уже второй турнир кряду. В последних четырех играх у нее два поражения. Баскетболисты краснодарского «Локомотива Кубани» в пятом решающем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ в Петербурге взяли верх над «Зенитом» 84-76, выиграв противостояние со счетом 3-2 и став обладателями бронзовых наград. Краснодарский клуб уступал в серии 0-2 после двух домашних поражений, но затем сумел переломить ход борьбы и одержал три победы подряд. Для «Локомотива Кубани» эта бронза стала второй в истории клуба в Единой лиге. Впервые команда вошла в тройку в 2015 году. После решающего матча «Зенит» объявил об увольнении исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Вергуна, который руководил командой в этой серии. Для петербургского клуба это первый с 2023 года сезон без медалей Единой лиги ВТБ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: комбинации страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия

Славянский базар в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

13 июня – день рождения английской булавки. Изобрел ее американский механик Уолтер Хант. Булавка была придумана изобретателем буквально за пару часов. Идея пришла к нему, когда он крутил в руках кусок проволоки, размышляя, как отдать долг в $15. Так и появилась безопасная булавка из единого куска проволоки с пружинкой и замочком. В подобной идее не было ничего удивительного, ведь до этого Уолтер уже придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи. Однако подобные застежки существовали и намного раньше. Похожими изделиями из костей и железа пользовались древние люди. Известно, что в Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Ну а поскольку механику Ханту срочно нужны были деньги, он поспешно продал изобретение английскому бизнесмену за $400, который официально зарегистрировал патент на булавку. Именно поэтому она и называется английской и широко используется для удобства и украшения.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» поступят в продажу 19 июня. Для заказа будут доступны все три модели. Компактный паркетник К40 на базе «Джили Атлас» стоит от 2 миллионов 700 тысяч. Седан С50 на базе «Префейс» от 2 миллионов 900 тысяч. Флагманский кроссовер К50 на базе «Манжара» от 4 миллионов 200 тысяч. В линейке новой российской марки «Сенат» будет кроссовер. Предположительно, это будет аналог «Мерседеса» GLS. Машину анонсировали, но подробности не раскрыли. Напомним, «Сенат» — это новый российский бренд. В линейке два премиальных седана на базе китайских «Хончи». Внешне они напоминают модели «Аурус», но дешевле и техника другая. В этом году «АвтоВАЗ» планирует собрать 3000 экземпляров «Лады Азимут», а в перспективе выйдет на 70 тысяч кроссоверов в год. Напомним, конвейер запустят в сентябре. В продаже машины появятся в конце года. На первом этапе «Азимут» будет доступен с агрегатами «Весты», а в следующем году получит более мощный турбомотор. Гибридов на авторынке становится все больше. А с новыми технологиями приходят и страхи. Сколько прослужит, что если сломается? Гибриды способны проходить 250-300 тысяч километров и больше. Главное – соблюдать правила эксплуатации. Ездить плавно, не пользоваться быстрой зарядкой без крайней необходимости и не только. Подробнее о том, как правильно ездить на гибриде, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутримовичей, памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 июня 1895 года во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Первые автомобильные гонки, в которых решающим фактором для определения победителя являлась максимальная скорость его машины, прошли с 11 по 13 июня 1895 года по маршруту Париж-Бордо-Париж длиной 1200 километров. Из 46 участников, взявших старт в этих состязаниях, 29 использовали автомобиль с бензиновыми двигателями, 15 с паровыми и только 2 с электрическими. Победителем состязания стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей двухместной машине «Панар Левассор» за 48 часов и 47 минут со средней скоростью 24,4 км в час. Победа Эмиля Левассора была не случайна. Этот французский изобретатель, пионер автомобилестроения и спортсмен вместе с приятелем Рене Панаром владел небольшой фабрикой деревообрабатывающих станков. В 1880 В 1989 году компаньоны купили у Даймлера лицензию на его двухцилиндровый мотор, а в 1890 году компаньоны создали первый собственный образец автомобиля, для которого Левассор нашел оригинальный способ размещения мотора, расположив его спереди вертикально под капотом в виде ящика. Кстати, в Париже Эмилю поставлен памятник, на постаменте которого высечены слова, сказанные Левассором сразу после окончания гонки «Париж-Бордо-Париж». Это было безумие. Я делал до 30 км в час.
2: 13 июня 1825 года запатентована безопасная булавка. Это сделал нью-йоркский механик Уолтер Хант. Ему нужно было срочно заплатить долг в $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого – пластинчатый замочек, приемничек для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400. Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия, так называемые фибулы, использовались многими древними и средневековыми народами – греками, римлянами, иллирийцами, кельтами, германцами, славянами и другими, как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии и закалывали детям тканевые подгузники. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали английскими. В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 15.00.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. На войне мотивация у каждого бойца своя. Есть, безусловно, и общая, но где-то в глубине души солдат ведет бой за свой дом, за любимый с детства сквер, за ту самую малую родину, о которой все мы знаем. Открывает выпуск Сергей Пестов, в прошлом спецназовец, а сейчас певец, лауреат 8-го международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара».

0: Песня на войне.
1: Как я уже не раз вспоминал слова Виктора Цоя: «Война – дело молодых, лекарство против морщин». И вновь скажу, что сказано предельно цинично и предельно правдиво. И верно. Развивает тему Дмитрий Жиржов и продолжает программу «Песни вечно молодым».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежный 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83 83. 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900.

0: Песня на войне.
1: Тяга к разрушению и войне заложена в человеческой природе. Об этом писали еще античные философы. Оно и верно, ведь за всю историю, по приблизительным подсчетам, человечество не воевало около 230-240 лет. Все остальное время люди проводят в постоянном военном противостоянии друг с другом. Правда, появилась информация, что другая компьютерная программа подсчитала, что таких мирных лет было всего 170. Печальная статистика. И войны рождают не игрушки в виде пистолетов и танчиков, не компьютерные игры. Их порождают алчность и подлость. О войне войнушки поет Николай Анисимов.
2: Сквозь время мы годы воюем, отцов и дедов повторяем. Мы снова высоты штурмуем и словно взаправду стреляем. Хоть войны

Войну сын не видел в помине. Малыш впереди 10 классов, а просит уже в магазине купить автомат из пластмассы.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: Песня на войне.
1: Сказки хороши исполнением желаний. Мгновенным. По мановению волшебной палочки, по щучьему велению или там при помощи цветика-семицветика. В жизни все по-другому. Жестче и грубее.

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Здравия! Меня зовут Иван Пешиханов, родом я с Алтайского края. После ранения начал заниматься гуманитарной помощью для ребят. Периодически делаю концерты, тем самым собирая денежные средства, которые потом идут на фронт. Хотел бы поделиться своей песней, которую я написал, называется «Гуманитарная команда».

0: Рифма на броне.
1: Он – артиллерия. Он – бог войны. Все боги здесь – крутые пацаны. За каждый дом – разрушенный очаг. За каждый метр земли ответит враг. За бугорки у дома и кресты. За взорванные шахты и мосты. За ту страну, что продана на слом. За леопард, помеченный крестом. Он знает, будет страшна его месть. Во взгляде твердом и суровом жесть. И за снарядом падает снаряд. По вражьим норам и системы град. И разрывает перепонки гром. И следующий танк в металлолом. Система мощно поражает цель. Не дрогнет мускул на его лице. И сотрясает эхо голой лестницы.

Всем привет! Я Денис Мушаров, вокалист группы «Театр теней. Город Москва». Я хочу представить вам нашу песню «Голос неизвестного солдата», которая появилась на свет в 2019 году. Это дань нашей памяти о героях, которые сражались за нашу Родину и которые подарили нам наше будущее. Специально для «Песни на войне».

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Песня на войне.
10: А завершать программу будем на позитиве. Всегда. Во что бы то ни стало. Вопреки всему. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.

13 июня – день рождения английской булавки. Изобрел ее американский механик Уолтер Хант. Булавка была придумана изобретателем буквально за пару часов. Идея пришла к нему, когда он крутил в руках кусок проволоки, размышляя, как отдать долг в $15. Так и появилась безопасная булавка из единого куска проволоки с пружинкой и замочком. В подобной идее не было ничего удивительного, ведь до этого Уолтер уже придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи. Однако подобные застежки существовали и намного раньше. Похожими изделиями из костей и железа пользовались древние люди. Известно, что в Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Ну а поскольку механику Ханту срочно нужны были деньги, он поспешно продал изобретение английскому бизнесмену за $400, который официально зарегистрировал патент на булавку. Именно поэтому она и называется английской и широко используется для удобства и украшения.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. В ближайший час мы с вами услышим главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А начнем мы сегодня с трека, который уже больше месяца уверенно двигается вверх в радиочарте «Топ Хит». И вот, наконец, он добрался до нашего хит-парада. Константин Бондаренко, которого мы знаем под именем Коста Лакоста, представляет трек «Черри Леди», который нам напоминает о далеких 90-х и о группе Modern Talking.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Далее у нас группа «Тестостерон» со своим хитом «Катерина», премьера которого состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» в Москве. Следом Катерина буквально ворвалась в эфир более 50 радиостанций, включая крупные московские, и, конечно, звучит и в нашем хит-параде.

0: негодой.
1: Друзья, и практически сразу в нашем хит-параде появляется еще одна звездная новинка. На этот раз трек «Жасмин. Какое счастье». Новый хит уже набрал больше 20 тысяч эфиров, миллионы стримов, вошел в сводный интернет-чарт топ-хит и, конечно, должен прозвучать в нашем хит-параде. «Жасмин».

0: негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире ваша любимая радиостанция и новый выпуск программы Топ Хит Чарт, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И далее у нас в трек-листе Дима Филатов и Леша Осокин представляют свой новый хит «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрис — это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму play.
0: 12.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, к нам с наилучшими пожеланиями присоединяется моя подруга, молодая певица Кая. Ее кавер на суперхит Игоря Саруханова «Желаю тебе» набрал уже больше 50 тысяч эфиров, так что Кая у нас в хит-параде уже, можно сказать, прописалась. Желаю моей подруге всяческих успехов и, конечно, ставлю ее хит.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Золушка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года. Совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
5: Топхит.ру и группы Топхит ВК и в Телеграм ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь и вашу признательность. И прямо сейчас ко мне присоединяются участники группы «Добро» – Миша и Ваня Зеситкевичи. Со своим хитом «Море, привет!» Сегодня трек уже стоит в ротации на 130 радиостанциях, набрал 60 тысяч эфиров. Что, встречайте «Добро» и «Море, привет!»

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за 2 месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 130 тысяч раз. Мне остается пожелать

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий участник — Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире, звучал в интернете и на сегодняшний день уверенно входит в топ треков не только весны, но и первого полугодия 2026 года. Ну что, ждем 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года.
0: Восьмое.

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
10: Друзья, с вами в эфире актриса-певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам с вами присоединяется Анасти Дим Билан с хитом «Эпилог». Трек ротирует уже 120 радиостанций, он набрал более 140 тысяч эфиров и уверенно движется к вершине чарта. Встречайте.
9: Седьмое.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Ваня Дмитриенко только что представил фанам свой новый хит, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Его песни слушают и любят миллионы. Думаю, что новый трек не станет исключением. Давайте поддержим артиста и залайкаем его след везде, где только его увидим и услышим.

0: самые новые хиты в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа ТОП ХИТ ЧАРТ, в которой мы прямо сейчас будем слушать новые звездные релизы. Holy Flame.

0: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторяем.

0: осветители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, обязательно голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. А прямо сейчас у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Пятерку топ-хитов сегодня открывает «Happy End». Именно так называется дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Встречайте!

0: Одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 240 тысяч эфиров, и не исключено, что осенью «Елка» исполнит его на церемонии Top Hit Music Awards 26 ноября 2026 года. «Елка», «Проще», встречайте!
1: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, от елки мы перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Майя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за 150 тысяч эфиров. И думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Эвордс». Но прямо сейчас «Майя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.

0: Чип-чарт с Настей Негодой.
1: Наше серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал в эфире более 400 тысяч раз. Итак, серебро недели у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну а золото у нас сегодня опять уходит к коллабу трех парней Мота, Хчо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио и интернет-чарты «Топ-хит». А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде. Встречайте!
0: Лидер ТОП-ХИТ

0: Луганской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 14 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западно-юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление будет падать 734 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 6,8, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21:26, долгота дня 17 часов и 19 минут. В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 20 градусов. Во вторник также пройдут дожди, днем 16-18, выше 0. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83. 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радиостанция Инфинити.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс на домашней площадке переиграла Вегас Голден Найтс 4-2 и впервые в этом противостоянии вышла вперед, поведя в серии 3-2. Автором одной из шайб Каролины стал капитан команды Джордан Стал. Он забивал в каждой из пяти встреч финала. Такого не случалось в НХЛ с 1956 года. 15 июня рыцари на своем льду попытаются сравнять счет. Нападающий Tampa Bay Lightning Никита Кучеров во второй раз в карьере стал обладателем Hart Trophy, который ежегодно вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. По итогам голосования 32-летний хоккеист всего на 10 очков опередил своего главного конкурента, капитана Edmonton Oilers Конора Макдэвида. В регулярке российский форвард набрал 130 очков и стал вторым бомбардиром лиги, уступив только Макдэвиду. Кучеров стал всего лишь вторым российским хоккеистом в истории после Александра Овечкина, который становился обладателем этой награды более одного раза. Любопытно, что в этом сезоне дуэт Кучерова, выигравшего Харт, и вратаря Андрея Василевского, ставшего обладателем Визина Трофи, во второй раз в карьере получил оба главных приза регулярного чемпионата за один сезон, повторив свои же успехи 7-летней давности. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 500 в Лондоне, уступив в четвертьфинале британской теннисистке Кэти Бутлер 5-7, 4-6. Британка впервые обыграла соперницу из топ-3 мирового рейтинга, а Рыбакина провалила уже второй турнир кряду. В последних четырех играх у нее два поражения. Баскетболисты краснодарского «Локомотива Кубани» в пятом решающем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ в Петербурге взяли верх над «Зенитом» 84-76, выиграв противостояние со счетом 3-2 и став обладателями бронзовых наград. Краснодарский клуб уступал в серии 0-2 после двух домашних поражений, но затем сумел переломить ход борьбы и одержал три победы подряд. Для «Локомотива Кубани» эта бронза стала второй в истории клуба в Единой лиге. Впервые команда вошла в тройку в 2015 году. После решающего матча «Зенит» объявил об увольнении исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Вергуна, который руководил командой в этой серии. Для петербургского клуба это первый с 2023 года сезон без медалей Единой лиги ВТБ. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Infinity.

0: Infinity.
1: Can you feel yourself, the real dance fighter?

0: каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я. Ну как?
8: Вау, чисто!
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
13: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» поступят в продажу 19 июня. Для заказа будут доступны все три модели. Компактный паркетник К40 на базе «Джили Атлас»

стоит от 2 700 000. Седан C50 на базе Preface от 2 900 000. Флагманский кроссовер K50 на базе Манджаро от 4 200 000. В линейке новой российской марки Senat будет кроссовер. Предположительно, это будет аналог Mercedes GLS. Машину анонсировали, но подробности не раскрыли. Напомним, Senat – это новый российский бренд. В линейке два премиальных седана на базе китайских Honchi. Внешне они напоминают модели Aurus, но дешевле и техника другая. В этом году АвтоВАЗ планирует собрать 3000 экземпляров Лады Азимут, а в перспективе выйдет на 70 тысяч кроссоверов в год. Напомним, конвейер запустят в сентябре. В продаже машины появятся в конце года. На первом этапе Азимут будет доступен с агрегатами Весты, а в следующем году получит более мощный турбомотор. Гибридов на авторынке становится все больше. А с новыми технологиями приходят и страхи. Сколько прослужит, что если сломается? Гибриды способны проходить 250-300 тысяч километров и больше. Главное – соблюдать правила эксплуатации. Ездить плавно, не пользоваться быстрой зарядкой без крайней необходимости и не только. Подробнее о том, как правильно ездить на гибриде, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: 13 июня – день рождения английской булавки. Изобрел ее американский механик Уолтер Хант. Булавка была придумана изобретателем буквально за пару часов. Идея пришла к нему, когда он крутил в руках кусок проволоки, размышляя, как отдать долг в $15. Так и появилась безопасная булавка из единого куска проволоки с пружинкой и замочком. В подобной идее не было ничего удивительного, ведь до этого Уолтер уже придумал швейную машинку, точилку для ножей и другие интересные вещи. Однако подобные застежки существовали и намного раньше. Похожими изделиями из костей и железа пользовались древние люди. Известно, что в Древнем Риме их применяли как застежки для одежды. Ну а поскольку механику Ханту срочно нужны были деньги, он поспешно продал изобретение английскому бизнесмену за $400, который официально зарегистрировал патент на булавку. Именно поэтому она и называется английской и широко используется для удобства и украшения.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Диско-дискотека ретро. It's only a movie.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 13 июня 1895 года во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Первые автомобильные гонки, в которых решающим фактором для определения победителя являлась максимальная скорость его машины, прошли с 11 по 13 июня 1895 года по маршруту Париж-Бордо-Париж длиной 1200 километров. Из 46 участников, взявших старт в этих состязаниях, 29 использовали автомобиль с бензиновыми двигателями, 15 с паровыми и только 2 с электрическими. Победителем состязания стал Эмиль Левассор. Он без сменщика преодолел дистанцию пробега на своей двухместной машине «Панар Левассор» за 48 часов и 47 минут со средней скоростью 24,4 км в час. Победа Эмиля Левассора была не случайна. Этот французский изобретатель, пионер автомобилестроения и спортсмен вместе с приятелем Рене Панаром владел небольшой фабрикой деревообрабатывающих станков. В 1880 В 1989 году компаньоны купили у Даймлера лицензию на его двухцилиндровый мотор, а в 1890 году компаньоны создали первый собственный образец автомобиля, для которого Левассор нашел оригинальный способ размещения мотора, расположив его спереди вертикально под капотом в виде ящика. Кстати, в Париже Эмилю поставлен памятник, на постаменте которого высечены слова, сказанные Левассором сразу после окончания гонки «Париж-Бордо-Париж». Это было безумие. Я делал до 30 км в час.
2: 13 июня 1825 года запатентована безопасная булавка. Это сделал нью-йоркский механик Уолтер Хант. Ему нужно было срочно заплатить долг в $15, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, с другого – пластинчатый замочек, приемничек для кончика иглы. И тут же продал права на свое изобретение за $400. Идея Ханта была не нова, ведь безопасную булавку придумали еще задолго до него. Подобные изделия, так называемые фибулы, использовались многими древними и средневековыми народами – греками, римлянами, иллирийцами, кельтами, германцами, славянами и другими, как застежки для плащей и других видов одежды. Позднее такие булавки были вытеснены пуговицами. После своего возрождения в XIX веке безопасная булавка оказалась незаменимой в хозяйстве. Женщины использовали ее в рукоделии и закалывали детям тканевые подгузники. В Россию такие булавки, по-видимому, попали не из Америки, а из Англии, поскольку называть их здесь стали английскими. В 70-е годы прошлого века безопасная булавка превратилась в один из атрибутов субкультуры панков и стала символом протеста молодежи против традиционных устоев общества.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации.

0: Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: Московской области 19.00.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 14 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Давление будет падать 734 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 6,8, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21:26, долгота дня 17 часов и 19 минут. В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями, ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 20 градусов. Во вторник также пройдут дожди, днем 16-18, выше 0. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Диско-дискотека ретро.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежный 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8 910 723 13 83. 8 910 723 13 83.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-101-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».
5: «Радио Инфинити».

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Южной Кореи начала Мундиаль с победой над Чехией 2-1. Встреча проходила на переполненном стадионе в Гвадалахаре. Чехия, которая вернулась на чемпионат мира спустя 20 лет, забила первый на 59-й минуте защитник Владислав Крейчий, выступающий за английский Брэнфорд, головой замкнул длинный вброс из аута. Однако и это не спасло чехов. Уже на 67-й минуте играющий в голландском Фейенорде Хуан Имбом финтом убрал двоих защитников и сравнял счет, а за 10 минут до конца тот же Хван выдал пас на О Хён Гю, и тот в касание забил победный мяч. Южнокорейцы с тремя очками идут на втором месте в группе А, следом за хозяйкой турнира Мексикой, которая в матче открытия переиграла 2-0 ЮАР.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Канады заработала свои первые очки в истории Мундиаля на домашнем чемпионате, правда, выиграть так и не смогла. Ничья с Боснией и Герцеговиной 1-1. На 21-й минуте Йова Лукич головой замкнул угловой. Это был первый гол боснийца за сборную, а заодно и первый пропущенный Канадой на этом турнире. Ответ последовал лишь под занавес второго тайма. Кайл Ларин вышел на замену и на 78-й минуте мощным ударом сравнял счет 1-1. Любопытно, что для Боснии это тоже первые очки в истории чемпионатов мира. В 2014 году команда проиграла все три матча – Аргентине, Нигерии и Ирану.
0: Попутного ветра.
1: Не успели фанаты привыкнуть к 48 сборным на чемпионате мира, как президент ФИФА Джанни Инфантино заговорил об очередном расширении Мундиаля. Оказывается, 48 команд – это еще не предел. Глава организации заявил бразильскому телеканалу, что рассматривается возможность увеличения числа участников до 64 уже на чемпионате мира 2030 года. После своего заявления Инфантино, который сам имеет итальянские корни, не смог удержаться от подкола в адрес сквадры Адзурри, в третий раз подряд оставшийся за бортом главного турнира. 64 командами Италия, возможно, наконец-то сможет пройти отбор, а чтобы быть уверенными наверняка, мы могли бы расширить чемпионат до 208 сборных, пошутил президент.
0: Против течения.
1: Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира. 32-летний полузащитник, которого называют двигателем и сердцем ганской сборной, не сможет выйти на поле против Панамы 18 июня в Торонто. Власти Канады не выдали ему визу. Все это время Парти тренировался с командой на базе в Бостоне, куда, кстати, въехать ему разрешили. И теперь ему остается наблюдать за дебютом своей сборной по телевизору. Это были некоторые итоги второго дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.
3: Радио Инфинити.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Диско-дискотека «Ретро».
7: «Радио Инфинити».
9: С нами тепло.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» поступят в продажу 19 июня. Для заказа будут доступны все три модели. Компактный паркетник К40 на базе «Джили Атлас» стоит от 2 миллионов 700 тысяч. Седан C50 на базе «Префейс» от 2 миллионов 900 тысяч. Флагманский кроссовер К50 на базе «Манджаро» от 4 миллионов 200 тысяч. В линейке новой российской марки «Сенат» будет кроссовер. Предположительно, это будет аналог «Мерседеса» GLS. Машину анонсировали, но подробности не раскрыли. Напомним, «Сенат» — это новый российский бренд. В линейке два премиальных седана на базе китайских «Хончи». Внешне они напоминают модели «Аурус», но дешевле и техника другая. В этом году «АвтоВАЗ» планирует собрать 3000 экземпляров «Лады Азимут», а в перспективе выйдет на 70 тысяч кроссоверов в год. Напомним, конвейер запустят в сентябре. В продаже машины появятся в конце года. На первом этапе «Азимут» будет доступен с агрегатами «Весты», а в следующем году получит более мощный турбомотор. Гибридов на авторынке становится все больше. А с новыми технологиями приходят и страхи. Сколько прослужат, что если сломается? Гибриды способны проходить 250-300 тысяч километров и больше. Главное – соблюдать правила эксплуатации. Ездить плавно, не пользоваться быстрой зарядкой без крайней необходимости и не только. Подробнее о том, как правильно ездить на гибриде, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Диско-дискотека ретро.
2: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 14 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром без осадков. Во второй половине дня и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западно-юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление будет падать 734 миллиметра. Температура воздуха ночью плюс 6,8, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 7 минут, заход в 21:26, долгота дня 17 часов и 19 минут. В понедельник, 15 июня, облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. В дневные часы до плюс 20 градусов. Во вторник также пройдут дожди, днем 16-18, выше 0. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Радио Инфинити.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО КСС в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Диско-дискотека «Радио».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.